0: Смотрите, над заманами, э?
1: Метр.
0: А где на посетанном агенте общества?
1: Содит метр.
0: Краке кончат балакапу, а когда на кенч, а там панамас, а там мы здесь, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панамас, а там мы на панам